0: Бродяжка.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.

0: KRL takes you back.
1: Мы пришли сюда вместе получить все то, что вы можете нам дать. Мы пришли сюда вместе в Титаник.

Мы пришли сюда. Титаник. Paranoid Moscow. Давай. Отдыхаем хорошо. Давай. Отдыхаем хорошо.